0: А я вас милую, шеби фима формал стела.
1: Ими сидим ином акрополос.
0: Не дращете, милую вас, як странцы.